0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Летний сон в час ночи» — это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

0: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: чего?
1: Я придумаю.
2: Я думаю.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луга – самый южный город Ленинградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Родных дорог. Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

лета я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Кинокомпания «Наше кино» в партнерстве с киностудией «Союзмультфильм» готовит игровой фильм о легендарном персонаже Винни-Пухе. Об этом заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Напомню, Винни-Пух – персонаж, который придуман Аланом Милном. В России о медвежонке узнали в 1960-м, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях.
1: Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед.
0: Россиянам перечислили правильные маринады для шашлыка. По словам врачей, если положить мясо перед жаркой в пиво или вино, то его опасные свойства снизятся на 80%. Зеленый чай также уменьшает количество канцерогенов на 74%, а ягодный маринад на 40%. Также менее вредным мясо помогут сделать специи, например, черный перец, куркума и имбирь. Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Наша команда переместилась с 36 на 35 место. Напомню, во время последней международной паузы российская сборная провела товарищеские матчи против сборных Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На счету наших две крупных победы и одно поражение. Россияне назвали лучшие отечественные фильмы и сериалы этого года. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
4: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Онлайн-кинотеатр «Кион» выяснил, какие отечественные фильмы, сериалы и артисты стали самыми популярными среди зрителей в первой половине года. Среди актеров наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев. Среди актрис россияне интересуются Лизой Моряк, Нина Ненидзе и Любовью Аксеновой. Самым популярным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. А самым востребованным сериалом – триллер «Бар. Один звонок». Спелый и безопасный арбуз можно определить по нескольким внешним признакам. Об этом напоминают россиянам эксперты. Один из базовых способов проверки – стук. А спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук. Он как бы пружинит в ответ. Важный критерий – состояние кожуры и хвостика. Последний должен быть сухим, но не пересохшим. Кожура должна быть матовой, без глянца, трещины, повреждений. Оцените и полевое пятно. У спелого арбуза оно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Российский хоккеист Никита Кучеров стал обладателем Hart Trophy. Это приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне наш нападающий провел 76 матчей, в них он набрал 130 очков. Другой наш человек за океаном Андрей Василевский во второй раз в карьере стал обладателем Визина Trophy. Это награда лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Костер родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Ваши песни на радио «Родных дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ростов-на-Дону прекрасно знаком туристам. Чего не скажешь про его спутник Батайск. Скорее

0: Батайск привлекает путешественников в первую очередь своей историей. Она во многом связана с развитием ЖД-транспорта. А среди заметных локаций выделяется парк культуры отдыха имени Ленинского комсомола. Излюбленное место для прогулок и отдыха горожан. Тут же находится здание администрации города, а на одной аллее установлена арка. Она символизирует ворота Кавказа. Пожалуй, один из самых узнаваемых символов города – настоящий истребитель МиГ-21. Он установлен на постаменте у северного въезда в город. Памятник посвящен авиационной истории Батайска. Как несложно догадаться, объект часто становится местом для фотосессий туристов. Заглянуть стоит и в историко-краеведческий музей. Его экспозиции рассказывают о прошлом Батайска – от казачьих времен до современности. А если вам больше по душе святые места, то точно стоит увидеть храм Пресвятой Богородицы. Он построен в самом начале 20 века. Внутри иконостас с редкими изображениями казачьих святых. Туристов может заинтересовать и старинная звонница, а также фрагменты кирпичной кладки, которые, на секундочку, сохранились без реставрации. Ну а добраться до Батайска проще всего на автомобиле или ЖД-транспорте.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Гунзипцы – этническая группа аварцев. Они проживают в основном в Дагестане. О них и расскажу прямо сейчас. Гунзипцы малочисленны и входят в аварскую семью. По своим традициям и культуре схожи со своими соседями – бештинцами. Издревле живут у подножия горы Большого Кавказского хребта в 5 селениях Цунтинского района. Согласно последней всероссийской переписи населения, в нашей стране проживают около 2500 представителей этноса. Гунзипцы исповедуют ислам суннитского толка. Говорят на своем родном языке – гунзипском. Он входит в авара-андо-цесскую категорию нахско-дагестанской семьи северокавказской группы языков. В зависимости от территории проживания, народ свободно может общаться на русском или грузинском языке. Также они могут знать аварский или цесский. Природные условия, окружающий ландшафт, определили хозяйственно-культурную жизнь народа. Гунзипцы – профессиональные скотоводы, земледельцы и охотники. Держат овец, коров, коз и лошадей. Жить предпочитают в компактных поселениях с большим количеством дворов на сравнительно скромной территории. Постройки адаптированы под рельеф и особенности окружающей среды. Дома возводились в основном в несколько этажей. На первом всегда располагалось место для скота и сарай, а на верхних – комнаты для жилья. Основные продукты питания гунзипцев – мясо, молочные и мучные продукты. В народе не принято есть большое количество фруктов и овощей. Частенько их в рационе заменяют лесные ягоды и травы.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 187 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Беспилотную опасность объявляли в 12 регионах. Также БПЛА сбивали над акваториями Черного и Азовского морей, передает Минобороны. В Брянской области в результате атаки погиб местный житель, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Также была ранена женщина, ее доставили в больницу. Еще два человека пострадали из-за беспилотников в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Раненым оказана медицинская помощь. Землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, активность началась около 6 утра по Москве. С этого времени зафиксировали 4 толчка, их магнитуда составила 5,7. Накануне в регионе произошло не менее 15 серий толчков с магнитудой до 6,3. Землетрясение ощущалось в нескольких районах Петропавловска-Камчатского с силой до 4 баллов. Также МЧС предупреждал об угрозе цунами, но затем ее отменили. В России стартовала приемная кампания в университетах, техникумах и колледжах. В этом году абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и около 880 тысяч в учреждениях среднеспециального. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест. Основные направления – здравоохранение, инженерное дело и педагогические науки. Подать заявление и документы выпускники могут тремя способами – через портал госуслуги, лично или почтой. Умер снявший сериал «Друзья» режиссер Джеймс Бэрроуз. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Место и причина смерти не раскрываются. Бэрроуз почти полвека успешно занимался ситкомами. Кинематографист снял более 1000 эпизодов комедийных сериалов. Помимо «Друзей», он выступал режиссером таких популярных проектов, как «Теория большого взрыва», «Веселая компания», «Такси» и другие. Бэрроуз получил 11 премий Эмми, а номинирован в общей сложности был 47 раз. Сборная Турции не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда уступила Парагваю со счетом 0-1 в матче второго тура. Единственный гол забил Матиас Галарса на второй минуте матча, установив рекорд турнира по этому показателю. В конце первого тайма парагвайцы остались в меньшинстве, но туркам это не помогло. В первом туре турецкая национальная команда также проиграла, уступив Австралии. А вот сборная Бразилии одержала первую победу на турнире, обыграв команду Гаити со счетом 3-0. В третьем туре бразильцы встретятся с Шотландией, которая этой ночью проиграла Марокко. Команде. Успешно провела групповой этап сборная США. Хозяева чемпионата обыграли Австралию, обеспечив себе выход в плей-офф. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Рок Константин Донской. Здравствуйте. Имя Игоря Корнелюка чаще всего ассоциируется у нас за главной песней сериала «Бандитский Петербург». Но, конечно, в его репертуаре есть и другие классные композиции. Например, «Дожди». Композитор Игорь Корнелюк начинает певческую карьеру в конце 80-х. И виноват в этом отчасти азарт. Молодой человек и не думал, что будет выступать на эстраде. Из родного Бреста он приехал в Ленинград и поступил в консерваторию. Но тут в его судьбу вмешался случай. Корнелюк поспорил с однокурсником, что сочинит песню, которую будут знать миллионы. Впервые как о сольном исполнителе он заявил о себе на программе «Музыкальный ринг». А уже через 2 года в его репертуаре появляется песня «Дожди». Музыку к ней он написал сам. Спор с однокурсником был, как вы понимаете, уверенно выигран. Интересно знать, слова к этой песне, как и к предыдущим, написала пианистка Регина Лисец. Певец познакомился с ней еще на студенческом концерте и успешно сотрудничал не один год. Песня «Дожди» в итоге покорила жителей Союза своей простотой. Корнелюк вспоминал, что однажды к нему подошел знакомый и раскритиковал его произведение. Мол, это слишком примитивная песня. Артист в ответ рассмеялся и заявил, что полностью согласен. Но вот миллионам слушателей композиция пришлась по душе, а значит и песня безумно хороша.
1: Фанатека на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Challenge. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Кнедлики, ньокки, галки. Все это плюс-минус одно и то же блюдо, которое так называется в разных странах мира. Нам же с вами оно известно как клёцки. Хотя, конечно, состав клёцок отличается в различных странах. Делают их из муки, риса, манки и даже картофеля. Маленькие или не очень кусочки теста, которые сварены в воде или бульоне. Ньокки – итальянские собратья наших клёцок. Они легки в приготовлении, экспериментировать с ними можно до бесконечности. Изобрели это блюдо, как несложно догадаться, итальянские крестьяне. Ведь простым блюдом можно было накормить большую семью при минимальных затратах. Забавно, что в Уругвае и Аргентине, где национальные кухни оказались под сильным влиянием итальянской, народ уплетает клёцки 29 числа каждого месяца. Согласно поверью, если наесться их именно в этот день, то нужды в деньгах не будет целый месяц. Занятно, что если российские клёцки содержат лишь тесто, то, например, в Беларуси в середину каждой клёцки вдавливают кусочек сала. Это делает их более сочными. Кроме того, тесто для клёцок в Братской Республике получается более нежным за счет молока или сливок. Сегодня же в России клёцки часто кладут в суп или подают отдельно. А вот сладкие клёцки любят добавлять в ягодные и фруктовые десерты.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Москве час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Словакия планирует закупать российский газ даже после введенного Евросоюзом запрета. Словацкая государственная энергетическая компания обсуждает с «Газпром» экспорт поставки газа из России в первых трех кварталах 2027 года. Согласно плану Евросоюза, с начала года будет введен полный запрет российского СПГ, а к следующей осени будет полностью остановлен импорт и российского трубопроводного газа. Однако Словакия в апреле подала в суд Европейского Союза иск против этого решения. Также компания заключила дополнительное соглашение с «Газпром Экспорт», изменив условия поставок таким образом, чтобы они отвечали новым европейским требованиям. 2 миллиона сим-карт заблокировали россияне с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам 1 апреля прошлого года. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Также в пакете мер по борьбе с мошенничеством появилась опция проверки количества оформленных на человека сим-карт. По словам председателя Госдумы, за год с небольшим этим сервисом воспользовались 200 миллионов раз. Помимо этого, согласно новой норме, на гражданина страны может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Минпросвещение России изменит программу обучения в старших классах. Школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне. Раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном. При этом за учениками сохранится возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Утвердить проект предполагается в июле. Новый стандарт будет действовать с 1 сентября следующего года. Кроме того, глава ведомства анонсировал утверждение программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Однако не будет обязательной. Снег выпал в Забайкальском крае. Из-за обильных осадков был закрыт участок региональной дороги Балига-Ямаровка, сообщили в региональном Минтрансе. Еще на одном участке дороги проезд затруднен. Специалисты ликвидируют последствия снегопада, очищают дороги от сугробов и убирают поваленные деревья. Ведомство призвали водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск ДТП. Кроме того, заморозки и мокрый снег ожидается в некоторых районах соседней с Забайкальем Бурятии. По прогнозам синоптиков, столбики термометра опустятся до минус 3 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию. В финале сборная страны одержала победу над командой Франции со счетом 45-39. В составе команды выступили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Это четвертая медаль на европейском первенстве. Ранее Егорян завоевала серебро в сабле, а раперисты Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев взяли по бронзе. Турнир проходит во французском городе Антони и завершится 21 июня. Россияне выступают в нейтральном статусе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Откуда появились знаковые свадебные традиции России? Лето – пора свадеб. В одной из прошлых программ я рассказывал про интересные свадебные обычаи и их историю. Сегодня расскажу про относительно новые традиции. Итак, обсыпать молодоженов рисом, монетками или конфетами. Ингредиенты, конечно, новые, но обычай-то старый. На Руси на молодых бросали зерно или овес. Это символизировало пожелание изобилия, счастья и хорошего урожая, что являлось сакральным для славян. Воровство невесты. Обычай пришел к нам с Кавказа и из Азии. Тут похищение невесты традиционно было одним из условий законного брака. Жениху нужно было не только проникнуть в дом любимой и похитить ее, но и оставить в собственном доме минимум на одну ночь. Устраивать автопробег по городу, заезжая на знаковые места. Вы удивитесь, но корни этого обычая вновь уходят во времена Древней Руси. Также жених с невестой и гости с песнями и объятиями объезжали на лошадях улицы сел и городков. Традиция возникла как способ отпугнуть злых духов, привлечь внимание к новобрачным и закрепить их новый статус в обществе. И, наконец, в любом городе России есть свой так называемый мост любви, на котором висит множество замков. Их туда повесили, конечно, молодожены. Традиция появилась сравнительно недавно, но отсылает к архаичному представлению о прочности брака, когда союз считался неразрывным и запирался вот таким вот магическим образом.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Организаторы фестиваля выпускников «Алые паруса» анонсировали программу 2026 года. И то же самое сделали продюсеры столичного выпускного, который пройдет на ВДНХ. Актер и певец Никита Калагривый анонсировал свое участие в триллере, сюжет которого построен на пропаже людей в лесах Карелии. А музыкальный сервис «Кион Музыка» представил идеальный плейлист для свадьбы. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем горячий июньский привет и музыкальный десерт новинки недели. Группа Бис. «Таня, не плачь».
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Владимир Пресняков. «Счастливчик».
3: Весь мир тобой укутан, ты мой счастливый случай.
2: Сергей Лазарев. Полина Гагарина. «Хэппи энд». Голосуйте, друзья, за понравившиеся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Именно ваше голосование влияет на расстановку треков в десятке национального хит-парада. Информацию можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс» по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Там же ежедневно появляются важные новости, занимательные рубрики и, конечно, еженедельно появляются итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Встречаем новую неделю лета с группой «Тестостерон» в десятке «Радио Родных Дорог».
0: Десятка.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Есть ощущение, что киноактер Никита Калагривый снимается в каждом втором новом фильме. Можно раз в неделю открывать новости кинематографа и каждый раз читать о его участии в новом кинопроекте. На этой неделе, например, пишут про триллер «Лес», который должен выйти в российский кинопрокат 12 ноября. По сюжету две москвички поехали в путешествие по Карелии и заблудились в лесу. Каждая попытка выбраться из него оборачивается новой угрозой. Лес будто наблюдает за ними и не хочет их отпускать. В это же время в заброшенном деревенском доме поселилась странная семья. Чужаки вызвали у местных жителей какие-то подозрения. Ситуация обострилась, когда в поселении пропала пожилая женщина, а потом ее знакомая. В общем, чем-то это напоминает сюжеты детских сказок, согласитесь. Наверняка в этом фильме Никита Калагривый проявит не только актерский талант, зря он, что ли, еще и запел. Его хит «Улица мама» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис «Кион Музыка» провел исследование на тему композиций артистов, которые могли бы украсить идеальную свадьбу. Согласно результатам, 68% опрошенных считают свадьбу важным эпизодом жизни, и 52% приблизительно представляют, какой он должно быть. Причем 85% участников считают, что подготовку к свадьбе нужно начинать с создания плейлиста. На вопрос, каких российских исполнителей хотели бы видеть на своей свадьбе, 18% выбрали группу «Дискотека Авария», 16% Сергея Лазарева, 15% Григория Лепса и по 14% Леонида Агутина и Диму Билана. На этом список как-то странно заканчивается. Видимо, особого выбора публики организаторы этого опроса не предоставили. Только такой список имен. Наши слушатели отчасти согласны с этим набором. Вот, например, новая песня Григория Лепса на этой неделе в десятке радио «Родных дорог».
1: 8.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и в ближайшие полчаса о музыке и о музыкальных фестивалях. На прошлых выходных в Петрозаводске прошел мультиформатный фестиваль «Воздух Карелии». Пишут, что за 4 дня на двух сценах выступили более 50 музыкальных коллективов. В этом году первый летний фестиваль страны посетили более 50 тысяч человек. Рекордной стала и география гостей. В Петрозаводск приехали зрители из 52 регионов и 218 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Среди гостей было 5 тысяч детей. И пока взрослые слушали любимых артистов или участвовали в мастер-классах, дети развлекались в многочисленных детских зонах. Гости уже разъехались, но, говорят, с нетерпением ждут следующего лета и уже известны даты. Это 4 дня с 11 по 14 июня 2027 года. Главное, чтоб с погодой повезло. В тему погоды группа «Кватро» «Замок из дождя» в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Лучшие песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Открытие летнего фестиваля «Город встреч» собрало 25 тысяч зрителей, пишет региональная светская пресса. И в заметке сообщается о том, что 12 июня в Перми начался летний фестиваль. Перед жителями и гостями города выступили академический хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова. А 40 пермских танцоров создали хореографическое оформление события. Организаторы уточняют, что событие фестиваля «Город встреч» — это не просто концерт, а большие шоу федерального уровня, где главными творцами становятся пермские таланты. Постановки создаются специально для каждого события, и их можно увидеть только один раз. Сообщают, что хор «Млада» и Татьяна Куртукова исполнили известные народные и авторские песни, и запись этого мероприятия можно найти в соцсети ВКонтакте, а саму Татьяну Куртукову прямо сейчас в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Группа «Градусы» станет хедлайнером Дня молодежи в Томске, сообщает региональная пресса. Уже в следующие выходные на территории губернаторского квартала гостей ожидают различные активности, мастер-классы и лектории. И, конечно же, вечером будет концерт. Выступят кавер-группы и хедлайнер группа «Градусы». Томск традиционно подтверждает статус студенческой столицы. Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет около 210 тысяч человек. Это почти 20% населения региона, комментируют организаторы. И День молодежи обещают сделать точкой притяжения для этой активной аудитории. Что можно сказать, так это то, что группа «Градусы» является героями студенческой молодежной аудитории вот уже без малого 20 лет. Их новая песня «Будем жить» в десятке радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
0: Обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса летней музыкально-развлекательной программе, важной частью которого является культура музыкальных фестивалей. Один из ближайших будет посвящен юбилею телеканала «Москва-24». Он пройдет в подмосковном кинопарке в следующие выходные и буквально потрясет обитателей пригородов списком артистов. Организаторы как раз на днях представили имена хедлайнеров: Зиверт, Ума Турман, Айова, Антоха МС. Будут также малоизвестные участники разных молодежных конкурсов со своим репертуаром и со своими версиями золотых хитов советской и российской эстрады. Обещают даже итальянскую артистку Виво, которая переводит и перепевает хиты Росэстрады на итальянском языке. Нет в списке участников только тиктокеров. Видим, совсем они вышли из моды. Хотя один из них еще держится — Анатолий Цой в десятке радио родных дорог.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продолжаем тему музыкальных фестивалей. Пожалуй, самый масштабный праздник лета и молодости пройдет в следующие выходные в Петербурге. Знаменитые «Алые паруса» представили программу 2026 года. На Дворцовой площади в Петербурге возводят город мечтателей, где 27 июня загадают тысячи желаний. Концертную часть шоу в этом году посвятят именно мечтам, которые зарождаются в детстве и сопровождают человека на всем жизненном пути, а выпускники станут не просто зрителями, а полноценными участниками программы. Шанс стать гостем этого шоу есть только у выпускников и учителей по специальным пригласительным билетам, а также у волонтеров, которые помогают в организации этого мероприятия. Желающие видеть салют и проход парусника обычно располагаются на противоположном берегу Невы, на стрелке Васильевского острова, ну а весь масштаб праздника можно будет оценить по видеотрансляции в соцсети ВКонтакте и в эфире Пятого канала. Небольшая музыкальная пауза. Прямо сейчас новая версия хита «Белая стрекоза любви». Антон Самойлов и Шура в десятке радио родных дорог.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продолжаем тему предстоящего праздника выпускников. И сейчас о столичной версии «Алых парусов», которая пройдет без «Алых парусов», но с большим количеством звезд канала Муз-ТВ в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Обещают 60 артистов, 50 тысяч гостей. Участников ждут экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и следующие музыкальные увеселители. Лолита, Татьяна Буланова, Артика Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Шаман, Артур Пирожков, Алсу, Добро, Гаязов Бразерс, Хэттерс и другие. Ведущими концерт станут блогеры и тиктокеры Аня Покров, Валя Карнавал и Влад Кобяков. На танцевальной сцене пройдут дискотеки под диджей-сеты. Что-то есть такое ощущение, что выпускной канал Муз-ТВ застрял где-то году в 2011. Впрочем, ретро нынче в моде. Вот, например, новая версия хита «Желаю тебе» и певица Кая в десятке радио родных дорог.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Вроде все хорошо у ребят из группы «Добро», но все равно случаются какие-то проблемы. Одной из них стала претензия петербургского кафе со схожим названием и латинским написанием. Права на него кафе зарегистрировало в Роспатенте еще в 2018 году, однако музыкант группы «Добро» Михаил Соседкевич, имеющий статус ИП, в 2023 году пожаловался в Роспатент, уточнив, что именно ему принадлежат права на название «Добро», написанное латиницей. Спор зашел в плоскость, кто известнее, группа или кафе, тот и правообладатель. В итоге Роспатент снял охрану с товарного знака петербургского кафе, но, судя по всему, это еще не финал. Главный вопрос – зачем группе «Добро»? Их песня «Море, привет» на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или «Водительник радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радио-рд. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. У россиян появилась возможность беспрепятственно расплачиваться картами платежной системы МИР в Иране. Завершен третий этап интеграции местной платежной системы Шитап и российского инструмента. Об этом рассказал глава иранского направления платформы БРИКС Хаб Мухаммад Абид Амири. Он добавил, что до 30-го года планируется увеличение двусторонней торговли. По его словам, для развития бизнеса между странами есть высокий потенциал. В последние месяцы из-за проблем с интернетом в Иране была осложнена связь между странами, однако сейчас товарооборот постепенно налаживается, заключил Амири. Китай на 28% нарастил импорт сжиженного природного газа из России за первые 5 месяцев года. Закупки российской нефти республикой увеличились на 20% за этот период. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. С января по май Китай приобрел более 2 миллионов 700 тонн СПГ. Однако в стоимостном выражении год к году показатель снизился, хоть и незначительно. Также республика закупила почти 49 миллионов тонн нефти из России за отчетный период. В данном случае в стоимостном выражении импорт вырос на 27%. Около 40 видов опасных инфекций было завезено в Россию в 2025 году из других стран, следует из данных Роспотребнадзора. Были зарегистрированы завозы случаев холеры, туберкулеза, малярии, лихорадки денге, кори и краснухи. Кроме того, зафиксированы попадания в страну из-за границы энтеровирусных и менингококковых инфекций, оспы обезьян, лихорадки чикунгунья и других заболеваний. При этом ведомстве отмечают, что ситуация с особо опасными инфекциями в стране остается стабильной и контролируемой. Проводятся профилактические меры, чтобы не допустить распространения эпидемий. Черную книгу растений планируют опубликовать в этом году российские ученые. В нее войдут образцы, которые представляют угрозу для народного, сельского и лесного хозяйств. Об этом рассказал глава Всероссийского научно-исследовательского института экологии Александр Закандырин. В издание войдет более 500 инвазивных видов, угрожающих экосистеме. Книга будет сформирована совместно с представителями Ботанического сада Российской академии наук. На данный момент уже существует черная книга флоры Средней России с перечнем наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды на данной территории. Пока таковых насчитывается 52, однако список постоянно пополняется. Российский мультфильм получил главный приз 22-го международного фестиваля анимации и комиксов в Китае. Лента мультипликатора Екатерины Куричевой под названием «Когда мы были травой» завоевала награду в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Лента стала первой работой из России, удостоенной этой награды. Картина опередила сотни участников из 20 стран. Международный фестиваль анимации и комиксов проходит в городе Хэньчжоу с 2005 года. Это крупнейший анимационный форум Азии. Популярный телеграм-канал Radio.nsn приехал в мессенджер Макс на нас просто набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Крымский полуостров традиционно популярен у наших туристов. И сегодня предлагаю отправиться в Феодосию. Феодосия находится на востоке полуострова. Здесь всю жизнь провел Иван Айвазовский. Большинство его картин написано именно с местных пейзажей. Поэтому обязательно загляните в картинную галерею художника. Она находится в начале городской набережной. Всего коллекция насчитывает аж 416 работ. От одного гения переходим к другому. Посетите грот Пушкина. Поэт действительно любил проводить здесь время. Об этом свидетельствует памятная доска у входа. А небольшой зал грота расписан по мотивам знаменитых пушкинских сказок. А еще в Феодосии находится дом-музей Александра Грина. Фасад здания украшен барельефом бригантины, а внутри создана романтическая атмосфера надежд и мечтаний. В экспозиции рукописи, газетные статьи и фотографии. Они рассказывают о жизни писателя. Ну и, конечно, в теплый сезон магнитом для отдыхающих становятся пляжи. Их протяженность аж 15 километров, а ширина прибрежной зоны достигает 35 метров. Есть варианты на любой вкус. Галечные, песчаные и песчано-галечные. Добраться до Феодосии можно на авто или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Любэ» и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засерова.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Туркмены – тюркский народ, который проживает в основном на территории Средней Азии. Впрочем, есть они и в России. Туркмен – слово, корень которого уходит в историю тюркских народов. Впрочем, ряд ученых уверены, что в происхождении этого народа есть следы монгольской культуры. В России и, согласно последней переписи, проживают чуть более 41 тысячи представителей туркменского народа. Долгое время основной религией был ислам. Сегодня же верующие жители в подавляющем большинстве мусульмане сунниты ханифитского толка. Если говорить о культуре, то невозможно обойти стороной ковры. Да-да, ковер – настоящий символ Туркменистана, прямо как самовар в России. Узоры передают древние заветы, а орнаменты имеют строгую геометрическую структуру. Туркменское гостеприимство – определяющий признак этого дружелюбного народа. Туркмены часто складывают мнение о человеке по тому, как он принимает гостей. Традиционным занятием народа является кочевое скотоводство и земледелие. Традиционное жилище туркмен – юрта Гара-Ой. Сегодня же обычное сельское жилище – это 3-4-камерный дом из кирпича с большими окнами. Юрта используют как летнее жилище на усадьбе. Основное блюдо туркменской кухни – плов аш. Рецептов его приготовления существует несколько десятков. Но его основные ингредиенты неизменны – рис и мясо птицы или барана. А главное отличие местной кухни от других среднеазиатских – это национальные рыбные блюда. И сегодня прощаюсь с вами на туркменском «Хош Лашма».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Бийске находится исток реки Оби.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. 250 миллиардов рублей выделили на меры поддержки вынужденным переселенцам Курского приграничья с 2024 года. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с жителями Суджанского, Льговского районов и Льгова. Основная доля средств выделялась из федеральной казны, так как общая сумма превышает весь бюджет Курской области, подчеркнул губернатор. Только на ежемесячные выплаты жителям приграничья из федерального бюджета было выделено почти 7,5 миллиардов рублей. Он также добавил, что в целом в регионе реализуется 65 мер поддержки для вынужденных переселенцев. С 1 сентября в России изменится порядок выдачи медицинских справок и заключений. Соответствующий приказ выпустил Минздрав. Будет расширен круг получателей документов, а процедура их оформления в электронном виде упрощена. В нормативную базу введут понятие «близкие родственники». Будет закреплена возможность передачи медицинских документов иным лицам. Также разрешат оформлять медицинские заключения в произвольной форме в случае, где это не установлено законодательством. Из правил исключено положение, согласно которому для выдачи справки в электронном виде требуется обязательное согласие пациента. В России необходимо готовить не просто технических специалистов, а инженеров-творцов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, требуются изобретатели-новаторы, которые способны к созданию собственной уникальной инновационной продукции. Он призвал к массовому вовлечению студентов, аспирантов, молодых ученых в научно-техническое творчество. Министр считает, что в эту работу должны включаться вузы, научно-исследовательские институты, а также профильные общественные организации. Он также заявил о создании экосистемы изобретательства в России. Она включает программу «Приоритет-2030», пилотный проект по производственной аспирантуре, а также развитие студенческих конструкторских бюро и системную поддержку университетского технологического предпринимательства. Погиб сооснователь игровой студии Ubisoft Клод Геймо. Он разбился при крушении легкомоторного самолета во Франции. Как сообщает газета «Фигаро», он находился за штурвалом. Также на борту судна был летный инструктор. В авиакатастрофе никто не выжил. Геймо было 69 лет. В 1986 году он вместе с четырьмя братьями основал Ubisoft. Компания стала одним из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр в мире. Корпорация выпустила более 1000 видеоигр. В частности, она владеет правами на такие популярные серии, как Assassin's Creed, Far Cry и другие, уточняет сайт Национальной службы новостей. Анна Джейн стала самым издаваемым автором художественной литературы в России за 2025 год. Такие данные привел Минцифры. Общий тираж 79 выпущенных наименований составил свыше 2 миллионов экземпляров. Ранее по книге писательницы «Твое сердце будет разбито» был снят одноименный фильм. Экранизация вышла в российский прокат в марте. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Слушатели радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как Игорь Николаев сотворил настоящий шедевр для Ирины Аллегровой? В начале 90-х годов российская эстрада переживает расцвет новых звезд. Ирина Аллегрова уже была достаточно известна в стране, но композиция под названием «Фотография 9х12» вывела ее на качественно новый уровень. Дебютировала песня в 1992-м и сходу стала гвоздем всех дискотек. Ее крутили на радиостанциях, она звучала на телевизионных концертах, пели ее и в дружеских компаниях. Одним словом, получился народный хит. А написал и музыку, и слова Игорь Николаев. Музыкант и певица впоследствии создадут еще не одну культовую песню.
1: Ты изменился не в лучшую сторону. Может быть, я виновата сама.
0: Удивительно и дальнейшая история хита. Мелодию из нашей песни через некоторое время вдруг обнаружили в мировом мегахите «Happy Nation» популярной шведской группы Ace of Base. Николаев позже с юмором отмечал, что это яркий пример, что не только наши артисты заимствуют идеи у европейцев, но и наоборот. Ну а теперь, уважаемые слушатели, самое время делать громче и петь вместе с Ириной Аллегровой.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Анжелики Варум». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. От домостроя середины 16 века до полок современных супермаркетов. Об увлекательной истории варенца расскажу прямо сейчас. Варенец – традиционный кисломолочный продукт русской кухни. Готовят его, как вы наверняка знаете, путем сквашивания топленого молока с использованием специфических заквасочных культур. Отличается плотной консистенцией, светло-кремовым цветом и характерным мягким вкусом. Считается, что готовить варенец начали в Сибири и на Урале. В средние века напиток оставляли томиться в печи всю ночь. После приготовления варенец еще нужно было отстоять в течение 6 часов. Выдерживание в холодном месте перед употреблением существенно улучшало питательные и вкусовые качества напитка. Его подавали в качестве угощения к чаю, ели с хлебом и медом. Поклонником варенца был Александр Сергеевич. Об этом не раз говорится в воспоминаниях современников. Интересно, что варенец содержит меньше сахара, калорий и жира, чем ряженка, а также в его составе больше фосфора и аскорбиновой кислоты. Ну а еще одним любителем напитка был сам Лев Толстой. В советские же годы варенец стал частью повседневного рациона и приобрел массовую популярность. Сегодня его не только пьют и дети, и взрослые, но и используют в домашней косметологии при изготовлении масок для лица. Средства с варенцом успокаивают кожу и разглаживают мелкие морщинки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил оперативный штаб региона. В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму. Ему оказали медицинскую помощь, он продолжает лечение амбулаторно. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Также осколочное ранение получил житель поселка Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта. Кроме того, есть пострадавшие в результате беспилотных атак в пригороде Воронежа. По данным главы региона Александра Гусева, из-за падения обломков летательного аппарата пострадала девочка-подросток. Она находится в стационаре, однако ранение не угрожает жизни. Мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре. В результате инцидента погибла женщина, еще 5 человек ранены. Среди пострадавших 4 женщины, в том числе беременная, а также 55-летний охранник. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сообщается, что злоумышленник также бросил пиротехнику в помещение, где находится детский развлекательный центр. По данным регионального управления МВД, нападавшего задержал очевидец. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости. Функция доступна при подаче документов в Росреестр в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, продажи домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности. При этом закон не переводит рынок недвижимости полностью в цифровой формат. Также в тарифы Росреестра не вводится отдельная плата за биометрию. Сильные дожди ожидаются на следующей неделе в ряде регионов, рассказали в гидрометцентре. В начале семидневки ливни с грозами пройдут в Москве и Подмосковье. Аналогичная ситуация прогнозируется и в Волгоградской области, где непогода усилится ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. С понедельника по среду сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. Также синоптики сообщили об обильных осадках на западе Херсонской области. Там ливни пройдут во вторник. Россия вошла в тройку стран среди государств большой двадцатки с самым низким индексом пикника, следует из данных Росстата. Для расчетов брался базовый набор продуктов для компаний до 3-4 человек. Учитывались минимальные цены на подходящие товары с сайтов местных супермаркетов. Среди стран большой двадцатки самый доступный набор для пикника зафиксировали в Индии. Он обойдется в $13.50. На втором месте Китай, где минимальные затраты составят более $19. Россия с показателем более $25 оказалась на третьем месте. Далее расположились Южная Корея, Мексика и Индонезия. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. И это «Радио родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Скандинавская ходьба. Где появилась и правда ли она так полезна? Все чаще в парках, на улицах и во дворах страны можно встретить людей разного возраста, которые идут с двумя явно не лыжными палками в руках. И это представители скандинавской ходьбы. Появилась такая дисциплина в 40-е годы 20 века в Финляндии. Находчивый тренер сборной по лыжам внедрил специальные тренировки в межсезонье. Ранее для поддержания нагрузки на сердце спортсмены переходили на другие доступные варианты кардионагрузок – бег, велосипед или плавание. Но все это не могло имитировать специальную технику работы верхних конечностей. Для этого финские тренеры решили попробовать применить ходьбу с лыжными палками по различной местности. Со временем данный опыт начали перенимать и другие сборные. Новый виток в развитии финской ходьбы внесла школьная учительница Лиена Яскелайнен. Она, начиная с середины 60-х, активно внедряла ходьбу с палками в качестве новых идей физического воспитания школьников. Важнейший аспект превращения ходьбы с лыжными палками в современную скандинавскую ходьбу связан с усовершенствованием самих палок. Сегодня же финская ходьба популярна по всему миру, а многочисленные исследования показывают, что это очень полезная для здоровья дисциплина.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: рідних дорог.
1: В Москві 8 часов вечора.
0: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем салют, это группа «Бандера».
3: Всем привет, это Ёлка.
4: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Плохого не посоветуешь. Играем главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке. Я думаю.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Здесь.
1: Псков.
0: Здесь.
1: Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Строили водопровод, телевизор, парники, цветники, мероприятия. От вас что требуется, друзья мои?

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Радио».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Герб города Алатырь утверждала императрица Екатерина II.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Народных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

где-то далеко. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. Кто-то простит.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

Какая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку...

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Виктора Цоя в честь дня рождения в